Скажи, ман, а склейсь, ты голове с нашему союзу не стелись. Кем я суклись, ты кайса улевил покила. А ты кишири детилей, а шла все кекрикес. Но слыка с этим...